взгляд, небезопасное для рассудка путешествие. Если бы хотелось побывать там, где не ступала и не могла ступить нога человека, попытаться ощутить то, что принципиально невидимо, вы на

приглашает вас в необычное, можно даже сказать, небезопасное для рассудка путешествие. Если вы хотите побывать там, где не ступала и не могла ступить нога человека, попытаться ощутить то, что принципиально не видно,